0: Jesus ke chim ya ti jo che ke su yo re la
1: ye je be su bu ta ra ri yu chi zo yu chi zo che ra ku su tu cha na lu che ta o sang gu la ne yu chi po ra du din ji su ro na
2: wei she me ge shu ni ma de ge shu shi
3: ko shi su
0: Ты качай оба. Палоги.
4: Тебе хашарили тебе ты. Тача бете. Я
5: хочу. Я до чурона.
0: Тебе куда чинда кебри. Кранту дуре хашали я думняга. Жогуя ёмаре.
4: Пола. Пола гина тосим. Ты де нала.
1: Лиси.

우중 냥체 종치른 항아 종 동가르 종다 저시 탕가 차지 토이 거흔 뎀즈가 된지르 거히야 동 자타른 직바당 차단산지 흥지지 좀 휴르당 르그니산지 샹능 아요시야 드시 문사 하정도 Зуаци хэнджи ядамжа дахчун якпушини талу лолэг юнвара мэнжи хтамбун дангжинси хтэнси лэмэ нгэн сэджунжи тэнха нга цу хтэнжэнда тэнгу янбадан сисы сасэн кунхюмни гэхи ядон удабьюжи ngoshuxi жагши тэнгэ цэжи туи гэхэ нэмзэ хтэнжи кунхюмбадан саун дэмсу саржи лэхси чэлэ юхши жэни нэмби ануцин хунгук цунзэндан Хэнджи шипцэгжэнчэ дудам цунзэндэнг, зуэбн дунбаадэнг яжар жэгбаджи лэцэг цэнмар цэнрэгдэнг тэнбэй цэжэ нэнбу лэгтэршэжэ ю. Хтэнжэр билэг донтон хака нэнжэн шибаадэнг, шэлэ эбжэ шэгжэнтэнг жэнгдон хунгэг цунзэнсу. Хунтон лэгцэ шэбэй гэхэ бэйцэдэнг чумрин жэнсу нэба нгунсэ дубэй шэрэшэн ю бажэ. Чэцэр зэнвэй хэнджи адамрадэнэ, ཁང ཟོང གི རང ཧུ ཤ དང སེ ཤ ང རི ལག པི ན ཁི ལ ལ ཏ ནི ཟོང ཁམ ཐོན ལི ཅན དང ཐོན ལི ཟོང ཁམ ཅན ད གན དལ ཏོང ཡ སོ ཉམ དམ པི ཡ རི ཤ ར ཉི བི ལོ ཤི རང ཨུ ཟོང ཉང ཆེ ཟོང ཆི རན ཁང ཟོང གི ཡ ལུང ཨ ཟོང ཨ ཁམ ཤི ཆི བི ལང ཟོང གི ནམ ཤི ལ ཟིག ནི ཟོང ཁམ མང ཟི ཏན ད དང ཨ དང ཕན ཅི ཟོང ཡི ཤང ཤུ ས ཆ དང སར གུ ཅི ནག ཤི ང དེ ཛི ཝེ ཤུ ཤི པ ཅི Цэжи туй гэхэ дэмзэг дэнжи нихэ юги то батэнжэ. Кэли дэн, дэнжи, нямли кэн, шэнтэжи сонтэнжи ви кэмпэ джэтэ ламсу чэбдэ дэнэ. Нэнэ зонг дашэн шэнли цэнцэ цэю гонсэ сог нэрчунг зу мэнбу нэгли дэн хэнжи лэрг пэджи нэн шэгдэ. Нжон камжи лэгша дэн тунгхонжи лэгша дэ, хуанжурджи лэгша дэн тунлэжи лэгша ра джэнша мэ бара джэрва жэ. Мэнхара зонтэй юнсэ, цэжэ туи гэхэ дэмзэгэ намчэнг шэшэг лэнгжэб сэнбаадэн. Дэмзэгэ джачун муа нихтонг нидя зонгаадэн чэнгшэнг шэгсэм сэнё баржа. Сагнэдэгэ гэхэ адонг кэхэсэг адонгаэн баадэн, тхака хчэнгба эмба. Дживи бицэдэн панжи тунбу мэба сугжи нэдун ла мэнэ. Нэнэ зонгэ донгог ниба шэваадэн, бига лэгба. Tumbab toa si jie mthaka sarwa nangjin tang sushchung hirtak si ne. Chumri nhamang san jie khangjiya genku abjinsha me parkang yu. Nihtong nirnga lor, zongde yong jie gehi lori tumbab shijia saya ni tang bim chigsa ne. Tunzi abrin tang gur shiwa hapsik tang saya ngam bim chiglagzam san yu barja. Wuzhong nyangche zongchir nang zong tongkar zongda nye zongsur chukab. Chimtsang tsangmi gori nang khangjin hachuk dabyo. Yemme adeshche ji arang chimtje gori nang ga khangjil aftazin ngogdong li nzimdang shirjin. Dengha gori nang ngipu zigzig bongbaadang. Dasha gheh dabi kori ngzis simba maasa. Datong baparyong shongwi ngoma yagbundag jishya. Gheh tunli peji simba di aragung honjirjin zhongkan panji tunba maasa. Mengchukla li shigdang bapar. ལགསར ཟོང ཤི ཇི གོར ཁབ དེ ཚན ཡོ དོ པ ཐང ཅོང ཚུ སར ད ཅན པའི གི ཤི དེན ཟིར ནང ཟོང ཝ རི ཅོང ཚུ རོང ཚོ ཤང ནེ འབི གི ཟང ཡང ཤན ཅི ཁང ཅི དམ རི ནང ཟང ང ཅག ཟིན ཡོ ལི གི ཁུར ལང ཁབ ཁོང གི དེང ཧ ཐང ལ ལ ར འགྲོ གི ཅི ཡོ ད ས གི ཤི དེན ཟིར ལི ག ཤི ཅི ཡོ པེ ལ ས ཡག པོ ཡོ ཁར ཆིམ དང ཐ ཉི པོ ཡོ པེ ཕན ཅུ ཚརོང ཤི དེ པོ འདི དེ མ ཚེ ད དུང ཆིམ ལང ད དུ ཐ པེ ང ངེ ནེ ཟོ ན ལེ ག དེ ལེ ཚན པ མན དག ཅི ཤ ཐང གུ ནེ ཤང ས ཤེན པུ བར དང ཟོང ཁམ ཅི ལེག ཤ ནེ ཐུང ལེ དར ཅི བར ཅི ཁང ཅི ཡ དམ ར རེ རེ རེ རྒུ དག ཧོ ཟང ཀེ ཅི ཡབ ཅན ནེ མང ཚོག ཚུར ཡོང བབ ཤང ཡོ ཛེ དེ ག དམ པི ཧོ ཟང ར ལོང གི གང ཟུང སམ ཐུར ཐུང ལེ དར ཅི དང ཤང པ ཤིང ཅི ཟོང ཁམ ཛེ པ ཅི ཅི ཆར ཤ ས ཅིང ཤིང དང ཟིན ཤི

Сымба, Шермей Пунгцан Гугл Четтар Лагжуйша Гуйсымшина. Тхуми Тега Шермей Пунгцан Гугл на Цунцан Шеттапа Масар Джахчил Юнтапа Шиг Инби Нга Цамни Джуйтап Шина Пенми Зангпу Тунсалазир. Хар Камта Тунгуй, Шермей Пунгцан Цавани Лагжуйша Гуйням на Липуга Джицла Цунцан Нему Шергуйба Данг. Ха Дигба Инна Ха Камта Тунгжа Инжанг Динчун Шигуй. За Тунга Гумши Зангпу Чунгуй. Джи Данг Джошиб Су Тэнча Мангви Сиргичи Чангр Чемтан Рогану Тавга Tijin sabi rangjinga nirga jima mungzum saagwi baadang. Shigatsil mungwi sirga nyungzum saagwi. Gungwa tang nyaka. Shainriga suh bilag dhikar denbi sirga ji changar chitsil jindan ta songzun ta bi tijirga mungzum saagwi. Lhapar tar gengun jingwi nirjo na bilag dhikar denbi sirga mungzum ta na khanil mungtan roro pen thuyo baadang. Khanil nyungwi nil mabukpa shetab. Tarung thamag tang arag chogwi de. Dhigja di ni ji shenmi pungzum gugul jay nyingka chirag tungzila sir. Gerchul si ni khanil paywa shegwi. Ханын на Шенми Пунгцар Цуртин Дэрви Хачан Кэнгэнг Чэви Пунгтубчар Нгэпу Шигинби Гэлчула Шина Литанга Ханыл Чэмэнг Тапэва Ди Тэкэр Чэнгэр Вэчула Шэцэл Туртунг Тэвла Дэтанга Липуга Джицэл Сунзэн Тэмни Ха Джигба Чэгбаан Хуангу Шэтэв Дэнаб Занкурр Нюнгтар Янг Гармар Дэрэн Апчачэл Дэ Дэнгэн Йопур Чулба Дэн Чарчил Джигба Гэнкур Джунба Сучэв Джунгдар Тэнгэнни Сэмвар Шэгвисэр Гуэнгэ Капсан Мэн Тэнгвэ Sobhi gomshay jinnni lagchwishil kawad dang, zhibuga jitsil haachang chile gyeyima chukwe chile